имлет ячке родосну. Драс аселе убесай дарну. Чичерем лесун, есим дан шемин. Сиров кргумем есим торнерин. Настадзем хима, бадуханис мор. Сердумас терев.